0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Шоссе «Восьмая миля», отделяющее Детройт от пригорода, становится разделительной полосой между черными и белыми. Происходящее в городе находит свое отражение в музыке. В бедных кварталах пригорода, где главная цель – выживание, для молодых обитателей хип-хопа становится эмоциональной отдушиной, средством, помогающим вырваться из жесткой повседневной реальности. Песня «Lose Yourself», написанная Эминем специально для фильма, была удостоена «Оскара», став первой рэп-композицией, победившей в номинации «Лучшая песня». Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, это программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс и Тунч.
2: Привет.
1: Сейчас мы отправляемся в Татарстан и узнаем об одном из самых популярных и посещаемых фестивалей России в городе Болгар.
2: Каждое лето большой болгарский музей-заповедник превращается в площадку для зрелищных средневековых сражений. В фестивале принимают участие российские и международные клубы исторической реконструкции. Они демонстрируют не только реконструкции сражений, но и подлинные сражения экипированных солдат эпох Золотой Орды России и Европы. Здесь можно стать свидетелем рыцарских сражений, конных турниров, а также массовых бугуртовых сражений.
1: А что такое бугурт? Потому что впервые слышу бугуртовые сражения.
2: Ну, бугурт – это ныне постановочный вот этот рыцарский турнир, в ходе которого две группы рыцарей, вооруженных затупленными мечами, копьями, либо другими турнирным арсеналом, сражаются друг против друга.
1: А, ну то есть не по-настоящему?
2: Не по-настоящему.
1: То есть вроде бы как по-настоящему, но оружие так?
2: Затуплено, чтобы не рубить друг друга, чтобы кровища не было. Жаль, кровища хотел друг. Ну, да, в средневековье на самом деле это было по-настоящему кровавое. Тут и немаловажный фактор играл установленный приз для победителя. Но часто призом становилась экипировка, конь или имущество рыцаря, который проиграл. Это битва. Uh-huh. Но, однако, взамен мог быть выплачен просто денежный эквивалент этого приза. Некоторым бедным рыцарям победа на бугурте могла стоить экономической свободы. Он мог оказаться в долговом круговороте, и только зажиточные победители могли проявить великодушие и позволить проигравшему сохранить свое имущество, а также отказаться от выкупа.
1: Uh-huh. Друзья, место проведения фестиваля, как вы уже догадались, Татарстан, Великий Болгар, старейший памятник истории архитектуры, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На 550 гектарах территории Болгара находится множество памятников архитектуры 12-14 веков. А есть еще подобные какие-то фестивали в России, вот, ну, связанные со сражениями, реконструкциями?
2: Да, да, да. В начале августа, например, в Псковской области, в Старом Изборге, проходит международный фестиваль «Железный град». Обычно в нем принимают участие исторические клубы из России, также ближнего и дальнего зарубежья, увлекающиеся реконструкциями эпохи 14-16 веков. Во время этого фестиваля проходят воинские турниры, показы средневековых мод, концерты и ярмарки.
1: Кстати, я тоже вспомнил, уже более полувека, в последние дни августа и первую неделю сентября в Можайском районе, что в Московской области, на Бородинском поле проводится международный военно-исторический фестиваль под названием «День Бородина». Военно-исторические клубы со всей России и за рубежа реконструируют великое сражение. Ну и кульминация наступает в воскресенье, когда на поле начинаются сами военные действия, а завершается праздник грандиозным парадом.
2: Очень интересно. А вот в третий выходной сентября, в другой уже недалеко, в Тульской области, на Куликовом поле и в селе Монастырщина вспоминают годовщину Куликовскую битву. Делают театрализированные реконструкции сражений, устраивают показательные турниры, ну и выставки, и концерты проходят.
1: Слушай, посмотри, какое множество вот реконструкций происходит в России.
2: Да, в основном это любители истории, да.
1: Здорово. Ну что, тогда на сей мы ноте завершаем нашу программу, отправляемся в другую страну, дабы узнать о новых праздниках и с вами непременно поделиться. Всем пока-пока.
2: До новых встреч.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
3: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай Радио Турист, и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. Радио Турист. Путешествуй с удовольствием.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Отдыхай вместе с нами. «Радио Турист» – первое туристическое

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Лив Тайлер пробовалась на фильм «Армагеддон» два раза, но ее взяли только после третьей попытки. Картина вышла на экраны в день рождения Лив. Ей исполнился 21 год. Музыкальную тему к фильму «I don't want to miss a thing» исполнил отец Лив Тайлер, Стив, в составе команды Aerosmith. Эта песня в течение 4 недель удерживала первое место в Billboard Hot.

again. Begging me to come outside, let you back into my life.

watching my mansion burn to ash while I

интереснее.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

Радиотурист. Жгучее, как мексиканская сальса. Dime si es un amor, baby.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Radio Tourist. Listens to the world.

yeah.

0: Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.
1: И мы

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Кажется, все, что не происходит, все к лучшему, и это не иллюзорное утешение. Ведь если бы Виктор Цой не был исключен за неуспеваемость из художественного училища, он бы стал резчиком по дереву. В 1990 году по итогам опроса кинокритиков журнала «Советский экран» за исполнение роли в фильме «Игла» Цой был назван лучшим актером года. И хотя саундтрек к фильму под названием «Группа крови» сначала холодно был принят среди фанатов, сейчас песня является гимном молодежи во всех постсоветских пространствах.

순화진 별 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시던 덕에

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.

0: Аэропланы. Иордания – самая безопасная страна Ближнего Востока, буквально нашпигованная достопримечательностями. Она словно создана для путешествий и совершенно не боится сравнений с популярными соседями. Тоже мертвое море, что и в Израиле, только без переизбытка отдыхающих. Колорит восточных базаров, но без назойливых продавцов. Место крещения Иисуса и замки крестоносцев. И вся эта экзотика на порядок дешевле, чем на земле обетованной. Сюда совершенно не обязательно покупать путевки и переплачивать посредникам. Самостоятельный маршрут по королевству нам поможет проложить автор путеводителя по этой стране Артур Шигапов.
1: Из Амана ты едешь на юг, буквально через полчаса езды, замечательный древний город Мадаба с ее мозаиками. Еще через час ты посещаешь совершенно грандиозное место, замок Керак, там, где в свое время разбойничал великий и ужасный Рено де Шатильон, гроза всего Ближнего Востока. Дальше на юг ты едешь в Бетру, потом буквально еще пару часов в пустыне Вадирам. Это фантастическое совершенно место, там, где снимались голливудские фильмы.
2: На самом деле это бывшее дно Красного моря, которое потом ушло. Песок варьируется цветом от красного до зеленого, скалы кругом, полосатый кот лежит. Непонятно, откуда взявшийся. Иногда ездят бедуины.
0: Помимо местных, здесь частенько можно встретить кинематографистов. В свое время в пустыне Вадирам снимали эпизоды «Звездных войн», «Трансформеров» и «Прометея». Сегодня на въезде в пустыню расположен туристический центр, около которого всегда околачивается толпа бедуинов, предлагающих себя в качестве проводников. Иностранцев возят по барханам и каньонам на джипах-старичках. И тем, кого сильно укачивает, от сафари, пожалуй, лучше воздержаться. Еще одна жемчужина Иордании – древний затерянный город Петра. Вход туда стоит недешево – 90 динаров. Это почти 5000 рублей.
2: Ты должен платить за то, что Петра вошла в 7 чудес света. Иорданцы очень хорошо это понимают и дерут по полной программе. Нет, ты можешь, конечно, и бесплатно пройти. А там сбоку идешь. Ну, местные же тоже ходят, да, туда. То есть это не просто какое-то огороженное место, это огромная совершенно территория. Кстати, очень интересная история. В израильской армии до недавнего времени существовал обычай,

0: которыми владеют христиане, могут быть закрыты и в воскресенье. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
1: Радио Турист.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист.

0: Отдыхай вместе с нами. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Песня канадского автора-исполнителя Брайана Адамса, вышедшая в 1991 году саундтреком к фильму «Робин Гуд. Принц воров», стала неожиданным хитом. Просмотры песни с канадского концерта Адамса в YouTube превысило 279 миллионов. В мире было продано более 15 миллионов копий сингла. И он попал в список мировых бестселлеров всех времен. Песня получила много наград и даже была номинирована на премию «Оскар» за лучшую песню к фильму. Хотя сам фильм «Робин Гуд» не получил столь большой овации, он не остался в тени своего саундтрека. При бюджете в 48 миллионов картина собрала в прокате более 390 миллионов долларов.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Волынка. Традиционно она считается шотландским национальным инструментом, хотя на самом деле родилась на Ближнем Востоке. Этот музыкальный инструмент знали еще ассирийцы, египтяне и греки. Римляне тоже уходили в бой под звуки волынки. И считается, что именно во времена борьбы римлян с варварами волынка как раз-таки и перекочевала в Британию, а далее уже в Шотландию, где и приобрела статус народного инструмента. Этот музыкальный инструмент представляет собой воздушный резервуар, который обыкновенно делается из телячьей или козьей шкуры. Шкура снимается целиком в виде бурдюка, выворачивается, наглухо зашивается и в нее вставляются трубки. Одна для снабжения воздухом, а другие уже игральные для извлечения звука. Они называются бурдоны. У разных народов их разное количество, но в традиционной шотландской волынке обычно бывает три бурдона, одна трубка с 8 отверстиями и специальная короткая трубка для вдувания воздуха. В средние века волынка была очень популярна в Европе, однако ей так и не удалось стать аристократическим музыкальным инструментом. Она осталась народным инструментом, спроектированным для громкого звучания на открытых пространствах. Сегодня волынка – официальный инструмент всех военных оркестров и церемоний Великобритании. А в Шотландии волынщики до недавнего времени так громко давали о себе знать, что их даже запретили. Еще совсем недавно они любили собираться вместе на главной улице Эдинбурга, столицы Шотландии, и громко играть. Но жалобы жителей близлежащих домов привели к тому, что их заставили подписать договор, согласно которому они могут играть на своих музыкальных инструментах только по праздникам. Вот такие вот дела. Но в Шотландии еще очень много интересного, так что я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: интереснее.
1: Sé que para enamorarte

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Дагестан – самый южный субъект Российской Федерации. Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа. Столица – город Махачкала. В Дахадаевском районе Дагестана есть село, о котором наслышана вся Россия. Это Кубачи. Издревле кубачи славились художественной обработкой металла. Кольчуги и оружие здесь изготавливали еще со средневековья. Любое кубачинское изделие из серебра имеет наивысший сертификат качества – честь мастера. Ведь люди здесь осваивают ремесло буквально с самого рождения. Гравировка, позолота, чеканка, ковка – им под силу буквально все. Кстати, средневековые образцы оружия кубачинских мастеров хранятся и в оружейной палате Кремля, и в историческом музее, а также в музеях Махачкалы. В свое время кубачинцы делали оружие и прочие изделия для ханов и царей. Вот, кстати, еще Александр III заказал кубачинцам набор холодного оружия, который подарил потом английской королеве Виктории. Этот дар и по сей день хранится в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Отелей в Кубачах нет, но туристам найти ночлег несложно. Местные жители очень гостеприимны и отзывчивы. И, кстати, гость для дагестанца – святое. И встретят, и угостят. Кто-то едет в Кубачи для того, чтобы купить на месте изысканные украшения. Но это село достойно посещения одной лишь своей историей. Она поистине древняя. Буквально в 5 километрах от Кубачей расположена уникальная постройка – Калакарейш. Это бывший культурный и политический центр в средние века. Сейчас это остатки от могучей, хорошо укрепленной крепости. Ну а что касается кубачинских музеев, то будьте уверены, они здесь в каждом доме. На стенах висят коллекции редчайшего фарфора, фаянса, оружия. Ведь здесь повсюду живут ювелиры и златокузнецы. Каждый мальчик с детства приобщается к профессии и познает секреты отца и деда. Семейные реликвии и шедевры не продаются. Они передаются из поколения в поколение. Постучитесь, и вы – желанный гость.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
2: Düştüm etmiyorsun yardımdan, sanki hep sen vardın da tüm acılarım

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикане? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: Тито.
1: Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Земля в опасности. Наше место скоро займут души, лишенные плотской оболочки пришельцы. Ей-богу, не смешно, ну хватит уже. Видно, что Эндрю Никол, режиссер фильма «Гости», очень старался спасти картину, но, увы, видимо, сдался и вместо фантастической драмы снимал красивые виды. Согласен, он далеко не бездарь, участвовал в громких и успешных проектах, таких как «Шоу Трумана», «Терминал», «Гаттека». Однако в этом фильме мало что заслуживает похвал. Позитив нам качает Imagine Dragons, великолепно исполнив свой трек, посвященный переменам. Дэн Райнольдс поет о понимании того, что мир становится другим и освобождается, делая что-то новое.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Всем привет, на Радио Турист программа о праздниках, и мы ее ведущие Макс Тунч. Привет.
2: Привет.
1: Одним из самых незабываемых опытов в путешествии обычно оказывается посещение местного праздника или фестиваля. Участвуя в местных мероприятиях, каждый турист приобщается к традициям страны, в которую он отправился. А эмоции, переживаемые в это время, одни из самых сильных и незабываемых.
2: Праздники Таиланда невероятно красочны и интригующие. Давайте разберемся, где и когда проходят фестивали в Таиланде и что нужно о них знать.
1: Ну, если позволишь, начну с апреля месяца. Там в середине месяца в Таиланде отмечается тайский Новый год Сангкран. Традиция празднования Сангкрана идет из Индии и фактически означает приход весны. Сам праздник отмечают не только в Таиланде, но и в соседних Камбодже, Мьянме и Лаосе. Тайцы очень любят этот праздник и отмечают его почти неделю. А так как Сангкран – это радость и буйное веселье, в этот период отдохнуть спокойно в Таиланде не получится.
2: Исторически Сангкран – это семейный праздник, и начинается он с того, что тайцы идут с утра в храм, даруя монахам изысканные угощения. Затем возвращаются домой и обливают семейную статуэтку Будды благословенной водой и посылают песками цветов. После этого поливают руки водой и садятся за праздничный стол.
1: Еще раз.
2: Исторически Сангкран – это семейный праздник. И начинается он с того, что тайцы идут с утра в храм, даруя монахам изысканные угощения. Затем возвращаются домой и обливают семейную статуэтку Будды благословенной водой и посыпают лепестками цветов. После этого поливают руки водой и садятся за праздничный стол. После того, как все насытились, начинается самое интересное. Тайцы, вооружившись ведрами, ковшами и водяными пистолетами, выходят на улицы к заранее приготовленным емкостям и заправляют водой свои орудия. С криками радости и счастьем на лице они поливают соседей и прохожих водой, желая им счастья в новом году.
1: Друзья, на собственном опыте могу сказать, что в этот день тайцы действительно не жалеют воды, и из нее вам выйти сухим не удастся. И вот Тунч сказал про пистолеты, я вам клянусь, там настоящие водяные автоматы, они просто огромные. Обязательно подумайте о защите своих гаджетов, чтобы не очень злиться на тайцев, ведь они желают вам только счастья и добра в этот день.
2: Сангкран – это праздник, который вам определенно стоит посетить. Возможно, он один из самых веселых и позитивных в Таиланде. Хотя в других-то я не знаю. Ну, все они веселые. В то время как на улицах становится уже не так жарко. Это отличное время для посещения королевства.
1: Ну, вот такой замечательный праздник Сангкран отмечается очень много дней. В общем, друзья, запасайтесь водяными пистолетами и отправляйтесь в Таиланд в это время. А вот в конце января, в начале февраля отмечается китайский Новый год. Так как 10% страны составляют китайцы, поэтому сие события отмечают в стране с размахом. Празднества длятся неделю, драконы и тигры шествуют по улицам, на площадях проводятся ярмарки, взрываются петарды и устраиваются разные салюты.
2: В ноябре, когда полнолуние, отмечается, пожалуй, один из самых красивых и романтичных праздников Таиланда – Лой Кратонг. Мероприятие проводится в честь богини воды и переводится как «плывущая лодочка из листьев». В лунном свете жители Таиланда пускают по рекам маленькие лодочки в форме лотоса или бананового листа. В этих лодочках горят небольшие свечки. Помимо этого в воду бросаются монеты и светы. По народным поверьям это одновременно символизирует и подношение богини воды, и освобождение от грехов.
1: Ну а если вы любите цветы, то в первую пятницу февраля отправляйтесь в Чанг Май на праздник цветов. Весь фестиваль приурочен к началу сезона цветений в Таиланде. На праздник приезжают садоводы со всей страны и состязаются в своем искусстве. Здесь вы увидите яркие шоу, ярмарки, состязания в садоводстве, парад цветов и выбор самой красивой девушки.
2: На одном из самых таинственных островов Таиланда Панган каждый месяц в полнолуние в течение 3 дней подряд проводится фестиваль «Полную луну». Здесь на большом пляже при свете луны, которая, к слову, здесь особенно прекрасна, начинается большая танцевальная вечеринка. На фестивале одновременно работают несколько танцевальных площадок, где диджеи играют музыки различных стилей.
1: Вот это фестиваль, на который я тоже очень-очень хочу попасть. К сожалению, пора завершать наш выпуск. Хочется лишь сказать, что праздники в Таиланде – это яркие, красочные события, которые вы, несомненно, запомните. Отправляйтесь в эту удивительную страну, побывайте на фестивале или праздновании, окунитесь сполна в настоящую атмосферу страны.
2: Ведь, узнавая традиции других народов и пуская в свое сердце что-то новое, мы начинаем смотреть на мир широко раскрытыми глазами.
1: Мы обязательно вернемся в Таиланд, чтобы рассказать вам о других красочных праздниках. Ну а пока с вами прощаемся и говорим до новых встреч.
2: Пока.
0: Что ни день, то праздник. Радиотурист. Радиотурист. The first year of Russian Radio.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист». Весь мир слушает с тобой.

0: Аэропланы. В природном каталоге этой страны есть почти все. Горы и озера, леса и гроты, гейзеры и ледники. Неудивительно, что именно здесь проходили съемки знаменитой трилогии «Властелин колец». Впрочем, игровую площадку осваивают не только киношники, но и любители острых ощущений. Они практикуют прыжки с мостов, сплав по черной воде на глубине 100 метров под землей и, конечно, зорб. Находясь внутри пластикового шара и катясь с горы со скоростью 50 км в час, вы гарантированно обогатите свою кровь адреналином. Сегодня мы отправимся в один из мировых центров экстремального туризма – в Новую Зеландию. Сюда едут обеспеченные туристы, которые много где побывали и хотят увидеть что-то особенное. И одно из таких мест – вулканический парк в Роторуа. Тут и там из-под земли вырываются столбы пара и булькает грязь. Но, пожалуй, самое интересное, по словам путешественника Григория Федюковича, это естественные водоемы парка. Бирюзовая гладь Ратамаханы, переливающиеся всеми цветами радуги озеро Палитра Художника, ярко-оранжевый край шампанского бассейна и, конечно, ядовито-зеленая купальня.
1: Есть место, называется Купальня Дьявола. Там грязи они бьют из вулканов. Новозеландцы гордятся тем, что на территории парка несколько лет назад начал расти новый вулкан. Взял посреди озера и начал расти. И каждый год он прибавляет несколько сантиметров. Но это не тот вулкан, который вот извергается с лавой, который там может покрыть пеплом целые города. Нет, это грязевые вулканы, они абсолютно безобидные. Единственное, что в них можно свариться, но ничем большим они не опасны.
0: Новозеландцы отличаются большой чистоплотностью. Если вулканы не разбрасываются камнями и пеплом, то на улицах очень чисто, и некоторые жители даже ходят босиком. В парках часто можно встретить людей, которые бесплатно раздают солнцезащитный крем. Такая вот забота о населении. Еще одна любопытная деталь. Дети в Новой Зеландии начинают ходить в школу с 5 лет, причем в первый раз они идут не 1 сентября, как принято у нас, а в день своего рождения. Впрочем, мы отвлеклись от основной задачи – осмотреть страну максимально удобным способом, как вариант взять на прокат велосипед.
1: Если брать в расчет Северный остров, у него не такие высокие горки, поэтому любой человек с любым опытом может спокойно передвигаться. На Южном острове, где снимался, например, «Властелин колец», там действительно высокие горы, там на велосипеде будет сложно ездить. Только человек с большой подготовкой на профессиональном горном велосипеде может проехать. А на Северном острове луга зеленая, там коровы ходят, пасутся, все очень живописно, озера, рыбалка есть.
0: После такого велопробега самое время подкрепиться. На островах рулит англосаксонская кухня с ее традиционными бифштексами. Как ни странно, морепродукты редко встретишь в меню, а вот местной кулинарной фишкой считается жареный или запеченный сладкий картофель кумара. В других странах его называют батат. Что еще важно знать перед поездкой в Новую Зеландию? Новозеландцы говорят на очень своеобразном английском языке. Их не понимают ни британцы, ни американцы. На границе вас ждет тщательный досмотр с использованием детекторов и специально обученных собак. Если в багаже есть, например, палатка, ее развернут и хорошенько потрясут, чтобы там не было ни единого семечка растения из другой страны. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
3: У меня из окна видно вот такие горы.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист представляет.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Радио Турист. Желанные, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: А я пьяна, на пьяна, спою тебе.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Фильм «Лев» — история о сироте из Индии, который разыскивает свою семью. Эта история реальна. Ее герой — австралиец индийского происхождения Сару Бриерли. Он написал книгу «Долгая дорога домой» о том, как искал своих родных, основываясь только на расплывчатых детских воспоминаниях. Кадры с настоящим Сару вы можете увидеть в фильме в титрах. «Никогда не сдавайся» — так называется песня, выпущенная в качестве заглавного саундтрека к киноленте «Лев». Ее исполнила австралийская исполнительница и автор песен Сия Ферлер.

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Волынка. Традиционно она считается шотландским национальным инструментом, хотя на самом деле родилась на Ближнем Востоке. Этот музыкальный инструмент знали еще ассирийцы, египтяне и греки. Римляне тоже уходили в бой под звуки волынки. И считается, что именно во времена борьбы римлян с варварами волынка как раз-таки и перекочевала в Британию, а далее уже в Шотландию, где и приобрела статус народного инструмента. Этот музыкальный инструмент представляет собой воздушный резервуар, который обыкновенно делается из телячьей или козьей шкуры. Шкура снимается целиком в виде бурдюка, выворачивается, наглухо зашивается, и в нее вставляются трубки. Одна для снабжения воздухом, а другие уже игральные для извлечения звука. Они называются буртоны. У разных народов их разное количество, но в традиционной шотландской волынке обычно бывает три бурдона, одна трубка с 8 отверстиями и специальная короткая трубка для вдувания воздуха. В средние века волынка была очень популярна в Европе, однако ей так и не удалось стать аристократическим музыкальным инструментом. Она осталась народным инструментом, спроектированным для громкого звучания на открытых пространствах. Сегодня волынка – официальный инструмент всех военных оркестров и церемоний Великобритании. А в Шотландии волынщики до недавнего времени так громко давали о себе знать, что их даже запретили. Еще совсем недавно они любили собираться вместе на главной улице Эдинбурга, столицы Шотландии, и громко играть. Но жалобы жителей близлежащих домов привели к тому, что их заставили подписать договор, согласно которому они могут играть на своих музыкальных инструментах только по праздникам. Вот такие вот дела. Но в Шотландии еще очень много интересного, так что я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новых интересных открыток.

0: Радиотурист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: станет интереснее.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Город Судак расположен на юго-восточном побережье Крымского полуострова в 47 километрах от Алушты. Город находится на берегу Судакской бухты. С двух сторон она окружена горами, поэтому город закрыт от сильных морских штормовых ветров. Самый живописный и солнечный крымский курорт – это, без сомнения, город Судак. Здесь самый длинный купальный сезон. По числу солнечных дней в году Судак не знает себе равных. Недаром именно в этом месте выращивают виноград для самых вкусных крымских вин. Что же ждет вас в Судаке? В первую очередь превосходные галечные и песчаные пляжи со светлым кварцевым песком, бирюзовое море и горные вершины, покрытые соснами. А история этого города насчитывает почти 2 тысячелетия. Пытливому туристу здесь будет на что посмотреть. Начнем с того, что в Судаке сохранилась великолепная генуэзская крепость 14 века, раскинувшаяся на огромной территории. 14 башен, высоченные неприступные стены, с которых открываются виды на Судакскую бухту. Кстати, советские и российские киношники давно облюбовали эту крепость для съемок. А прекрасная Судакская набережная тянется почти на 3 километра. Рестораны, кафе, аквапарк. Словом, главное, приезжайте. С центром города шумную набережную соединяет кипарисовая аллея с парком развлечений, колесом обозрения и вкусным южным базаром. Еще один интересный природный феномен Судака – это долина привидений. Находится это чудо по дороге в Алушту на скалистом массиве. Это природное нагромождение причудливых валунов разных размеров. В сумерках очертания выглядят довольно реалистично, так что острые ощущения включаем в план путешествия обязательно. А еще долина знаменита тем, что в ней снимали сцены из фильма «Кавказская пленница». Гид непременно покажет вам дерево орех Никулина и камень, на котором танцевала и пела Наталья Варлей. Самый простой и быстрый способ попасть в Судак из Москвы – купить билет на самолет до Симферополя. Расстояние от него до Судака – 104 километра.
2: Радиотурист.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

0: Что ни день, то праздник. Радио Турист.
1: Продолжение музыкального эфира на радио «Турист». Программа о праздниках, и мы ее ведущие. Меня зовут Макс, напротив меня Тунч. Тунч, привет.
2: Привет.
1: Ну и сегодня мы отправляемся в Мексику. Бесшабашный праздник, все проникающие веселье, тысячи оживших мертвецов заполнили город. Ничего удивительного, это Мексика отмечает Día de los Muertos, День мертвых. Все переворачивается с ног на голову. Ночь станет днем, кладбище самым популярным местом в городе. Живые нарядятся мертвыми, а усопшие оживут.
2: Исторически так сложилось, что в Мексике совсем другое отношение к смерти, нежели в привычном нам Европе. Смерть для них не конец, а продолжение жизни в ином мире. Мертвых здесь не поминают, а встречают с радостью. Празднование Дня мертвых своими традициями уходит еще к древним ацтекам и майя. Еще до завоевания Мексики испанцами ацтеки хранили у себя дома черепа родственников и использовали их в символических церемониях.
1: Но на самом деле очень такая странная традиция — хранить череп в доме. Как ты считаешь?
2: Нормально.
1: Нормально.
2: Твой череп я бы хранил.
1: Día de los Muertos отмечают 1 и 2 ноября, когда католики празднуют День всех святых и День всех усопших. Иногда отмечать его начинают раньше, 31 октября. День мертвых – национальный праздник в Мексике, поэтому считается, что эти дни – выходные, школы и предприятия не работают.
2: По мнению мексиканцев, считается, что спустя год после смерти усопшие возвращаются в свои дома, чтобы ощутить радость жизни, повидаться с родственниками и друзьями, получить то, что они любили. В крупных городах к празднику готовятся за несколько месяцев. В школах, институтах и местных сообществах начинают изготавливать маски, костюмы и ростовые куклы. Музыканты ежедневно репетируют. Рисуются дизайн алтарей, заказываются грузовики свежесрезанных цветков.
1: В преддверии праздника мертвых прилавки магазинов заполняются миниатюрными черепами, скелетами и гробами, которые сделаны из шоколада, глины или картона. Черепа и скелеты повсюду. В окнах, деревьях, на улицах, нарисованы на одежде, стенах, асфальте. Часто они улыбаются, выполнены в ярких жизнерадостных цветах. Вам даже могут подарить череп или гроб с вашим именем. Не удивляйтесь, это от всей души. Их принято дарить родственникам и друзьям. А дети вообще могут лакомиться эдакими чупа-чупсами в виде черепов.
2: Кульминация праздника – посещение кладбища. Парковки возле кладбища заняты на километры вокруг, а люди стекаются к ним плотным потоком. Могилы усыпают лепестками и букетами из желтых бархатцев. Если кто-то смотрел мультик «Коко», «Тайна Коко», то знают. Украшают могил свечами, приносят любимую еду и напитки покойного, его фотографии. Вот это важно, кстати. Здесь же устраивают пикник и танцы под музыку «Мариачи». Ночной поход на кладбище – не грустное событие, а долгожданная встреча с родными, возможность провести с ними время, а заодно и повеселиться, хорошо поесть и выпить в кругу родных и друзей.
1: Слушай, я не знаю, как насчет ночных походов. Помнишь, мы были днем в Мексике, когда на кладбище нас возили.
2: Да.
1: У меня сломались все стереотипы по поводу кладбища, это во-первых. Во-вторых, я даже не понял, куда мы пришли. То есть
2: не то ли это
1: какая-то просто сценическая постановка в виде, что это а-ля кладбище. Но пока мы вот реально там не погуляли, не походили, друзья, честно, вот даже мысли нет о том, что ты находишься на кладбище. Все в веселых красках. Ну и тем не менее, традиция задушевных ночных посиделок на кладбище скорее присуща жителям небольших городов и сел. А вот в крупных полисах все чаще устраивают настоящий карнавал с большим размахом. Танцующие скелеты, яркие черепушки, духовые оркестры и мариачи. За оркестрами собираются длинные шествия ряженых и просто зевак. Это так называемая компарса. Удивительно, но такое шествие возникает спонтанно и не имеет ни четкого маршрута, ни расписания. Вы в любой момент можете примкнуть к пляшущей толпе и в музыкальном безумстве нарезать круги по городу.
2: Карнавал проникает всюду, но очищающий разум безумие уйдет с первыми лучами солнца 3 ноября. до следующего года. Вот, пожалуй, и все, о чем мы успели рассказать об этом необычном празднике. Празднике не жизни, а смерти. Услышимся в следующей программе. Всем отличного настроения.
3: Всем пока-пока.
0: Что ни день, то праздник. На Радио Турист.

Плачешь по ночам, но как же, ничего не выйдет. Врешь себя, я пишу куплеты в пустоту. Так горели, что огонь, походу, сжег и нашу близость. Если я испытываю боль, значит, расту.

0: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро – и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радио «Турист» представляет.

0: аероплани. Боб Марлі і Усейн Болт, регі і дреди, плантації сахарного тростника і фабрики по производству рома. Никаких возрастних ограничений на продажу алкоголя, а вот женитьба только после 34 лет. Все это музыкальная и расслабленная Ямайка, где основное занятие – единение с природой. Самая популярная футболка на острове с надписью «Jamaica No Problem». А первый вопрос, который услышите от местного жителя – «Откуда вы?», что за этим последует, знает опытный путешественник Леонид Найвель.
1: Совершенно не важно, что вы ответите из России, из Москвы, из Молдавии, Израиля, Украины. Ямаец тут же признается в вечной любви к вашей родине и спросит, любите ли вы Ямайку. Конечно же, у вас не будет выбора, вы ответите «да». Тогда он предложит стукнуться с ним сжатыми в руках пальцами правой руки. После того, как ваши кулаки соприкоснулись, процедура знакомства, в общем-то, завершена. И местный парень считает, что он уже может начинать зарабатывать на вас деньги. Что надо делать, на мой взгляд? Не стоит им грубить, не стоит отворачиваться, потому что, отвернувшись от одного, вот уже встретитесь взглядом с другим. Нужно просто сказать: дорогой, я только что затарился за углом. Завтра у тебя.
0: Начать путешествие по Ямайке лучше всего со столицы. Хотя бы потому, что в Кингстоне находится музей Боба Марли. Внутри все оклеено вырезками из газет, едва хватает места под платиновые и золотые диски музыканта, на кровати, в спальне гитара в форме звезды, а в одной из стен дыра от пуль после неудавшегося покушения в 76-м. Дальше можно устроить фотосессию на фоне живописных голубых гор и освежиться в самом знаменитом водопаде острова.
1: Dan River Falls. Водопад очень красив тем, что он состоит из каскадов. Примечателен тем, что он впадает в Карибское море. К нему очень удобно добраться. В принципе, по этому водопаду можно ходить, взявшись за руки парами. Хотя я бы порекомендовал все-таки взять организованный тур. Там есть гиды. Они, во-первых, знают, где можно упасть, где можно повеселить окружающих. И кроме того, это удобно тем, что они несут ваши камеры, которые самим пронести сухими практически нереально, потому что очень скользко, местами крутые склоны, но место того стоит.
0: После Кингстона держим путь в городок Негрил с его белоснежными пляжами и изумрудной водой. Лет 40 назад это местечко знали лишь единицы туристов, разгуливающих нагишом при каждой свободной минуте. Сегодня это большой денежный курорт. Вокруг нет ни одного промышленного предприятия, и все здания не выше кокосовых пальм. Таков закон. Попав в этот райский уголок, каждый путешественник перестает думать о времени, блуждает по песку со счастливой улыбкой и ждет очередного красочного заката. Их здесь любят даже больше, чем вездесущие звуки регги. Кроме того, Негрил считается лучшим местом для дайвинга. При отелях, а также в дайв-центрах можно заказать от одного погружения до полноценного дайв-сафари. Например, к миниатюрному коралловому острову, чьи пейзажи использовал Уолт Дисней в своем приключенческом фильме «20 тысяч лье под водой». Что еще полезно знать, планируя поездку на Ямайку. Виза для россиян не нужна. А вот долететь без пересадок не получится даже в курортный сезон. Ни регулярных, ни чартерных рейсов на этот остров из столицы нет. Средняя продолжительность перелета – 16 часов. В отелях используется вилка американского стандарта, поэтому захватите с собой адаптер. Ирина Контрева, не теряйте впечатлений.
2: Радио «Турист».

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин туров». Начни свое путешествие на сайте mactours.ru.

0: Бинго, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радио Турист.

Радиотурист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Radio Tourist listens to the world.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Одним из важных факторов в создании фильма «Ромео плюс Джульетта» стала музыка. Австралийский режиссер Баз Лурман рассудил, что живи Шекспир в наше время, он бы использовал музыку улиц, поп, рок и рэп. Поэтому режиссер решил использовать в фильме всевозможные хиты, что в условиях расцвета эпохи MTV, конечно же, сыграло картине на пользу. Ленту эффективно дополнил и такой популярный трек того времени, как «Love Fool» от шведского музыкального коллектива The Cardigans. Кстати, этот же сингл вошел в саундтрек таких фильмов, как «Жестокие игры» и «Территория девственниц».

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Шлю вам открытку из старинного королевского дворца Варшавы. Пишу эти строки, а рука дрожит, потому что в этом замке обитают призраки. В далеком 1596 году этот замок, находящийся ныне в старой части города, был провозглашен официальной королевской резиденцией, и каждый правитель сталкивался в его стенах с привидениями. В 1659 году тогдашнему королю Польши Сигизмунду Августу явился призрак его безвременно ушедшей жены Барбары. В 1772 году другому королю, Станиславу Понятовскому, привиделась белая дама, которая принесла ему дурную весть о разделе Польши. Второе, так сказать, свидание с привидением у Понятовского состоялось уже в 94-м, когда Суворов штурмовал восточную окраину столицы. Призрак предсказал крах страны и скорую смерть короля. И действительно, скоро Понятовского заставили подписать акт отречения от престола, а еще через пару лет он умер в Петербурге. Увлекались в королевском дворце и алхимией. Курфюрст Август Саксонский с помощью алхимиков проводил эксперименты с золотом, вследствие чего его сокровища были предметом зависти коллег из соседних государств. Ну а уже знакомый нам с вами Сигизмунд Август после встречи со своей умершей женой окружил себя гадалками и колдуньями. С тех пор, правда, дворец неоднократно перестраивался, и можно предположить, что вместе со старыми стенами исчезли и призраки. Больше всего он пострадал во время Второй мировой войны. Нацисты его заминировали и подвергли почти полному разрушению. В 1971 году Сейм Польши принял решение по сохранившимся фрагментам и фотографиям восстановить дворец таким, каким он был в начале 17 века. Восстановительные работы продолжались до 1988 года, и сейчас в старом королевском дворце Варшавы работает музей. С любовью из Польши, Юлия Каприз.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Хочешь отведать вкусный шопский салат «Доминикани»? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

навсегда. Забудем, что уже сказали, но я не могу уснуть. Да и голова трещит, ведь меня интересуют все детали. Как смыть всю грязь? Пейзаж уже не тот. Ты не сказала правду, что записано в блокнот. И как тебе повезло?

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Республика Хакасия расположена в Сибирском округе России, граничит с Кемеровской областью, Красноярским краем, Республикой Тыва и Республикой Алтай. Столица Хакасии – город Абакан с населением почти 180 тысяч человек.
2: В Хакасии на левом берегу реки Белый Июз есть свой собственный ящик Пандоры. И это, конечно, не та мифологическая посудина, из которой разлетелись некогда по земле все несчастья. Это пещера со множеством лабиринтов. Ее открыли в 70-х годах прошлого века, и с тех пор интерес к этому природному объекту не утихает. Глубина пещеры достигает 180 метров. Расположена она в известняках. Сегодня специалисты успели исследовать 11 километров подземных ходов. У ящика Пандоры всего один вход. Отсюда вы сразу попадаете в грот Широкий. И что самое интересное, здесь были обнаружены следы жизни древнего человека. В свое время ученые нашли здесь осколки глиняных горшков, наконечники стрел и даже человеческие кости. Насмотревшись на будоражащее воображение находки, пойдем дальше. А далее будут постепенно открываться галереи, глубокие мрачные колодцы и удивительные озера. Одно из них даже назвали изумрудным за необычный зелено-голубоватый цвет воды. Представьте себе, даже в такой тьме глубоко под землей есть жизнь. В озерах водится рыба. Кстати, а откуда у пещеры такое название? Ящик Пандоры. Дело в том, что здесь, в переходах, гуляет очень сильный ветер, который буквально рвется навстречу путешественникам. Так родилась аналогия с мифологическим волшебным сосудом. Некоторые экскурсии в пещеру «Ящик Пандоры» даже включают в себя ужин при свечах у одного из изумрудных озер. Но если в спелеологии вы новичок, то можно к воде и не спускаться, а остановиться на широком гроте. Он освещается дневным светом, так что здесь совсем не страшно. На первый взгляд подъемы и спуски в пещере не так уж сложны, но это до тех пор, пока не начинаешь карабкаться по ним сам. Пещера «Ящик Пандоры» расположена в Ширинском районе, в 4 километрах от поселка Малая Сыя. Добраться сюда на машине можно из Абакана, Красноярска и Томска.
3: Радиотурист.

0: Что не день, то праздник. Радио Турист.
1: Ясос, дорогие друзья. В переводе с греческого означает «здравствуйте». Меня зовут Макс, рядом со мной Тунч. Так ли я сказал, Тунч?
2: Все верно. Привет, друзья.
1: А как будет по-гречески «привет»? Знаешь ли? Ясос, здравствуйте в вежливой форме, а «привет»?
2: Я.
1: Но это уже из другого языка. Сегодня мы хотим вам рассказать об одном очень интересном празднике, который вот уже два столетия отмечается в городе Вронтадос на греческом острове Хиос. Вот честно, друзья, когда узнал об этом празднике, смеялся очень долго и громко.
2: Речь идет о Рукетополимус. За этим сложным словочитанием кроется главный предтекнический фестиваль Греции. К тому же, это религиозный праздник.
1: Вот как можно уложить в голове религию и пиротехнический праздник? Казалось бы, друзья, но в Греции есть все, и даже такой праздник. Рукетополимос, не знаю, честно, куда ставить ударение, дословно переводится как «ракетная война». Особенность фестиваля в том, что он приурочен к Пасхе, которую жители острова Хиос отмечают самым ярким образом, с дымом, пламенем и, конечно же, фейерверками.
2: В городе расположены два православных храма – Божьей Матери Панагии Евритянской и Церковь Святого Марка. Как раз между ними и происходят ежегодные соревнования. Монахи с обеих сторон заранее заготавливают самодельные фейерверки, которыми во время праздника нужно будет попасть в соседнее здание. Главная цель – это колокольня. Чем больше ракет в него попадает, тем больше баллов получает команда.
1: Для того, чтобы добиться победы, соревнующиеся изготавливают специальные платформы из дерева, из которых начинается пальба в 8 часов вечера. А небо в эти секунды озаряется обилием ярких огней, что привлекает не только местных болельщиков, но и большое количество туристов из разных стран.
2: Да, самое интересное – это расположение церквей. Они крайне удачно стоят на высоких холмах, расстояние между ними примерно 400 метров. Таким образом, вести огонь становится проще и безопаснее. Хотя тут, конечно, это утверждение самих служителей церкви. Жители-то, они на линии огня не очень довольны.
1: Я даже представляю, если бы вот... Ну, представляешь, ты живешь, приходишь с работы, берешь кофе, выходишь на крылечко, а тут начинается...
2: Тебе полетят ракеты. Да, их можно понять, ведь речь идет о десятке тысяч ракет. Впрочем, дополнительные меры предосторожности уже приняты. Они металлическими листьями облицовывают все дома в округе, но также окна устанавливаются в прочные сетки.
1: Кстати, в 2016 году из-за жалоб как раз жителей мероприятие было временно отменено, потому что был очень большой материальный ущерб, как я полагаю. Но этот праздник вновь восстановили в 2017 году с рядом ограничений по продолжительности и количеству запущенных ракет.
2: Да, происхождение этого события не ясно, но местные традиции считают, что оно восходит несколько столетий к османской эпохе. Согласно местным преданиям, раньше это выполняли из настоящих пушек. Ну, ты представляешь, из настоящих пушек стреляли друг в другу.
1: Я не представляю даже из вот ракет, которые запускают фейерверки, что там происходит, а что уж говорить о пушках.
2: Ну, само собой, османским властям это не понравилось, и они запретили их использование в 1889 году.
1: Друзья, в общем, обязательно советуем посетить остров Хиос и вообще Грецию. Это страна мифов и легенд, родина всех великих античных цивилизаций, страна, которая имеет самую богатейшую фауну в Европе.
2: А я хочу от себя добавить, вот Греция – это ласковое солнце, отличные пляжи, теплое море с кристально чистой водой и живописные острова с гостеприимными жителями. Я обожаю Грецию.
1: Я тоже, хотя не везде был. На этом пока все. Переходим к музыке. Услышимся в следующем выпуске программы. Всем бодрого настроения.
0: Что ни день, то праздник. Радио Турист. Радио Турист.

0: Радіо Туріст.
1: Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд – яркий представитель так называемого «потерянного поколения» и любимчик голливудских экранизаторов классики. Как минимум о трех из них вы слышали – «Последний магнат», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и, конечно же, «Великий Гэтсби». Ревущие 20-е, эпоха роскошных вечеринок, пышного гламура и блистательного джаза. Итог – два «Оскара» и вдобавок блистательный саундтрек в исполнении Лана Дель Рея.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
2: Радиотурист.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
2: Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.

0: Радіо Турист. The first two of Russian
1: radio. Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок. Красавицы уже лишились своих чар. Машины в парк и все гангстеры с

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

Хочешь отведать вкусный шопский салат Доминикани? Увидеть своими глазами знаменитую Пизанскую башню во Франции? Поплавать по озеру Мелисани в Турции? Тогда слушай «Радио Турист», и ты узнаешь, что шопский салат – национальное болгарское блюдо, Пизанская башня в Италии, а озеро Мелисани в Греции. «Радио Турист. Путешествуй с удовольствием».

0: эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.
1: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.

0: Радио Турист. Радио Турист. Первое туристическое.
1: Sé que para enamorarte

Friends. Мы знаем все или почти все. Радио Турист. Следи за эфиром, получай лайфхаки от наших бывалых путешественников, и ваш отдых станет интереснее.

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синих шатаюсь от ветра, прям как флаг России. Ты так красиво, прямо из синего. Но думать о тебе — это насилие.

0: Радио Турист. Желанные, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран.

0: Радио Турист. Вкусно, как испанская паэлья.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». «007. Координаты Skyfall» — это третий фильм о Джеймсе Бонде. Первым было «Из России с любовью» в 1963-м, вторым «И целого мира мало» в 1999-м. Картина снималась в Турции, в тех же местах Стамбула, что и фильм «Из России с любовью», включая площадь Султан Ахмед и музей Святой Софии, а ныне мечеть Ай-София.

0: Тока-тока.
1: Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
2: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.
3: Давай раз навсегда забудем, что уже сказали.

0: хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джигану. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда. Ни одного момента не было. Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Радио Турист.

0: путешествиях. Радио Турист. Исполняем ваши мечты.
1: За нами на вот такие горы.

0: продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который отправится через 2 минуты. Просим пассажиров занять свои места.
1: Ладожское озеро располагается на территории Республики Карелия и Ленинградской области. Площадь озера вместе с островами более 18 тысяч квадратных километров. Длина водоема с юга на север 219 километров. Средняя глубина 47 метров. Карелию неспроста назвали землей тысячи озер. Если точнее, здесь их более 60 тысяч. Но знаете ли вы, что именно тут располагается еще и крупнейшее пресноводное озеро в Европе – Ладожское? Неисчерпаемый источник питьевой воды для Санкт-Петербурга. В Ладожское озеро впадают не менее 40 рек и крупных ручьев, а вытекает лишь одна река – Нева. В северной части Ладожского озера берега высокие, скалистые, изрезанные. Вид с отвесных берегов просто восхитительный. Над серебряной гладью воды тут и там возвышаются островки. А вот южные берега Ладоги низкие, изрезаны слабо, и это настоящий рай для рыбаков. Ладожская рыбалка – это вообще отдельная история. Тут водится около 60 видов рыбы. И подчас она просто богатырских размеров. Здесь ловят щуку, окуня, судака, леща. В общем, превосходный улов в любое время года. Ну а воздух у берегов Ладожского озера просто непередаваемо свеж. Все дело в хвойных лесах. Подчас туристы в первые часы даже на головокружение жалуются. Настолько непривычен организму кислород после городского смога. Отдыхать на Ладоге лучше весной и летом. В жару температура воды у южных берегов может подняться до 20 градусов. Купаться – одно удовольствие. А вот осенью воды уж слишком беспокойны, штормит часто. Кстати, самая высокая волна, которую удалось измерить на Ладоге, достигла без малого 6 метров. Так что с такой стихией не до шуток. В Карелии на северном берегу Ладоги находятся сразу 3 крупных поселка – Лахденпохья, Цартавала и Пятикранта. В Ленинградской области на Ладоге расположены города Приозерск, Новая Ладога, Шлиссельбург. Добраться до озера из Санкт-Петербурга можно и железнодорожным, и автомобильным транспортом.
2: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
3: Dimmi se sei un uomo, bere un pistolet.

0: Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.
1: «Радио Турист». Новая точка зрения.

0: Радио Турист. Желанное, как утренний кофе на итальянском побережье.
1: Любовь, кино и музыка. Все самое интересное, о чем стоит узнать, в рубрике «Саундтрек». Мишель Пфайффер – одна из самых загадочных голливудских звезд. В свое время актриса не боялась отвергать предложения на участие в крупных проектах, при этом могла согласиться на роль в 4-минутном клипе. Так она снялась в знаменитом видео рэпера Кулио на песню «Gangsta's Paradise», являющейся саундтреком к фильму «Опасные мысли» с ее участием. Интересный вопрос – могла ли актриса тогда представить, что успех песни затмит собой сам фильм?

0: Открытка от Юлии Каприз.
1: Привет, друзья! Вам открытка с Кубы с главным символом страны – с сигарой. Курение скрутки из листьев пришло в Европу от индейцев. Когда в 1492 году Колумб высадился на землях Южной Америки, он перенял от местных жителей курение листьев маиса, обернутых вокруг растения кахиба, который давал при горении ароматный дым. Первая фабрика по производству сигар появилась в 1541 году на Кубе. Но почти два века, с 1614 года, монополия на кубинский табак принадлежала испанцам. Она продолжалась до 1817 года, когда Куба все-таки добилась возможности самостоятельно торговать с внешним миром. В результате в стране появилось огромное количество сигарных мануфактур. В 19 веке в одной только Гаване было 337 фабрик, выпускавших 800 марок сигар на любой вкус. В том числе, кстати, и с русским колоритом – с санями на упаковке. В 20 веке сигары курили уже все. Наряду с бокалом бренди они стали непременным атрибутом каждого уважающего себя джентльмена. «Отберите у меня сигару, и я начну с вами войну», — говорил премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль. Самыми благородными считаются сигары, скрученные полностью вручную. А туристам на Кубе вообще рассказывают легенду, что, мол, настоящие сигары должны скручиваться на внутренней стороне бедра прекрасной мулатки. Каждой зимой на Кубе устраивается грандиозный фестиваль сигар, на который съезжаются ценители и производители. Они обмениваются опытом, важничают, какие сигары лучше, какие хуже. Раньше этот фестиваль постоянно посещал сам Фидель Кастро, но в последние годы по состоянию здоровья он лишь дает свое добро на новые, представляемые на фестивале сорта сигар. Кстати, в свое время ЦРУ разработало 638 способов убрать Фиделя Кастро, и один из них был связан с сигарами. В качестве «подарка» в кавычках ему прислали взрывающуюся сигару, но служба безопасности была бдительна и этот подарок не пропустила. Ну что же, друзья, я, Юлия Каприз, отправляюсь на поиски новой интересной открытки с Кубы. Ждите ее завтра и хорошего вам настроения!

Радио Турист. Первая туристическая онлайн-станция. Горячие новости из мира туризма. Популярная музыка разных стран. Обзоры крупнейших международных фестивалей. Лайфхаки. Регулярные розыгрыши подарков. И приятные сюрпризы.

0: пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд «Русский экспресс», который проследует через всю Россию с остановками во всех городах.
1: Наша страна – это настоящая сокровищница чудес и достопримечательностей. Бескрайний Байкал и древнейшие Уральские горы. Сибирская тайга и Камчатская долина гейзеров. Самое глубокое в мире питерское метро и самое высокое университетское здание МГУ. Путешествуйте с нами. Отдыхайте у нас. Спонсор программы – национальный туроператор «Алиан». Лидер в области внутреннего туризма. Планируйте свой отдых на сайте alian.ru.

0: аэропланы.
1: Альпы и кристально чистые озера, замки, ставшие прототипом знаменитого логотипа компании Disney, и музей BMW, пиво, сваренное на воде из горных источников, и свиной ростбиф Schweinsbraten. Ради всего этого туристы едут в Баварию. Именно здесь, как нигде в Германии, сильны традиции. Национальные одежды, шорты и гольфы у мужчин, платья с передниками у женщин принято надевать на все праздники. Причем касается это не только всемирно известных пивных фестивалей, но и, например, самой рядовой свадьбы. По словам журналистки Ольги Конорской, в Баварии суровые немцы словно оттаивают.
2: Совершенно уникальный регион, в котором нет ничего немецкого. Они говорят с удивительным совершенно акцентом, который не воспринимают ни в одной другой земле. Они там очень давно богатые, поэтому они спокойные, они ни на кого не бросаются. То есть у них нет такого, вот надо доказать свою точку зрения. Они философы. Чтобы продемонстрировать вот именно баварский дух в некотором смысле, можно привести такой пример, о котором нам рассказывали в школе, когда Мюнхен был полностью разрушен после войны, его восстанавливали. По Мюнхену стоял такой вот шелест небольшой. Люди, они брали обломки, да, и сносили их вот в Олимпийский парк. И они друг дружке говорили «Данкешюн». Это вот такой «ш-ш-ш-ш», вот это все передавалось. То есть вот это они.
1: Туристы-автолюбители непременно посещают музей BMW недалеко от Мюнхена. Построили здание аккурат к Олимпиаде 72 года благодаря необычной форме, кто называет его салатницей, кто кастрюлей для колбасок. Каких-то 5-10 лет назад бэхи считались бандитскими автомобилями. Отсюда и пошла расшифровка «боевая машина вымогателя». Сегодня они занимают почетное место в автопарке российского президента, а вот в Европе на них катаются адвокаты и врачи. В музее представлены все модели авто почти за 100 лет. Есть даже двигатель с пропеллером. Но все-таки главная ассоциация с Баварией не машины, а местное пиво. Вы удивитесь, но в течение рабочей смены каждый житель имеет право выпить кружку пенного.
2: Бавария для массового туриста – это Октоберфест, это пиво. Мне очень жаль, что туда едут только за этим, потому что, во-первых, это природа, а во-вторых, это искусство, баварская опера. Я бы даже сказала, что она соперничает с Зальцбургской. Там Кандинский жил, в Мурнау там есть дом Мюнтер. Мюнтер – это его подруга, любовница, соратница, все вместе, почти мама немецкая. Они там жили вместе, да, дом до сих пор сохранился, он полностью расписан Кандинским. Там внутри сохранился весь интерьер, есть несколько его картин. Бавария – это впечатление, в Баварии надо жить. То есть можно на 2 недели приехать, но там надо именно раствориться.
1: Проще всего это сделать в английском саду в центре Мюнхена. Его можно исследовать на велосипеде, пешком или верхом на лошади. Кроме того, в парке много серфингистов. Один из самых больших городских водоемов создает волну, которая идеально подходит для этого вида спорта. В парке есть японский садик с чайным домиком и пивной сад с прекрасным баварским пивом. Что еще полезно знать, планируя поездку в этот регион Германии? Разница во времени между Москвой и Мюнхеном – 2 часа. Россиянам необходима виза. В Баварию удобнее всего прибыть, приземлившись в Мюнхене. А уже оттуда в любой конец этой земли можно доехать на поезде. Время в пути от 1 часа до 3. Не теряйте впечатлений.
3: Радио «Турист». Прекрасно сегодня. Идеально каждый день.

Мерхаба, салют, ола, привет, друзья! В путешествии пара слов на местном языке всегда гарантирует вам добрые отношения. Об этом и не только вы узнаете в программе «Аэропланы», которая основана на впечатлениях бывалых туристов. Ежедневно в эфире «Радио Турист». Спонсор программы – сеть турагентств «Магазин Туров». Начни свое путешествие на сайте magtours.ru.

Радіо Турист. The first two of Russian radio. Любовь, кіно і музика. Все саме інтересне, о чому стоїть узнати, в рубриці «Саундтрек». Американский писатель Фрэнсис Скотт Фицджеральд – яркий представитель так называемого «потерянного поколения» и любимчик голливудских экранизаторов классики. Как минимум о трех из них вы слышали – «Последний магнат», «Загадочная история Бенджамина Баттона» и, конечно же, «Великий Гэтсби». Ревущие 20-е, эпоха роскошных вечеринок, пышного гламура и блистательного джаза. Итог – два «Оскара» и вдобавок блистательный саундтрек в исполнении Лана Дель Рея.